0: listening to Sunrise on Faversham Community Radio.
1: This is Radio Faversham.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».